и Билли Штрауэрс, и Руди Олсен, и Берти Баден, Вальджени Камрачи, и Кутернога.